0: Это Покетчики, это мы поняли.
1: Case number should be 57494. 57494.
0: Go ahead, boy, thank you.